0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ривде тоже облачно. Возможен дождь до плюс 20.

0: реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: На сегодня воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-21 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Прибском, Туринской, Асбесте облачно, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты только

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Летом этого года качественный отдых на любом направлении обойдется россиянам в сумму от 100 до 150 тысяч для взрослого человека. На ребенка сумма от 80 до 100 тысяч. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идет о поездке продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом и проживанием в отеле категории от 3 до 4 звезд. При этом представители туротрасли добавили, что у россиян в этом году есть возможность найти и дешевые зарубежные туры, но в этом случае есть риски с уровнем сервиса. Жители Свердловской области призвали не поджигать тополиный пух. Такое развлечение может стать причиной пожаров. Огонь по скопившемуся пуху легко продвигается и может перекинуться на дома, автомобили и деревья. Потушить загоревшийся пух непросто. Температура его горения достигает 800 градусов, рассказали в МЧС Свердловской области. Уральцев призывают не бросать окурки в газоны, чистить территорию и проливать скопившийся пух водой, а при пожаре обязательно звонить 101 или 112. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге зрела несколько лет, заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что и водители, и их работодатели ранее допускали нарушения. В 2022 году региональный омбудсмен проводила собственные проверки после общения с кондуктором одного из перевозчиков. Речь идет и об условиях работы, и о нелегальном найме. Результатами своих проверок Татьяна Мерзлякова готова поделиться с правоохранителями, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Свердловской области появились первые 100 бальники по ЕГЭ. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали по выбору литературу, химию и историю. Кроме этого, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1100 выпускников, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил школьников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература, где наивысшие результат у 97 человек. На чемпионате мира по футболу в матче между США и Парагваем впервые применили новое правило ВАР. Ошибочная идентификация позволяет изменить решение арбитра, если он уже показал одному из игроков желтую или красную карточку. Сначала нарушение показали американскому футболисту Тиму Риму, но после пересмотра ВАР желтую карточку игроку сборной США отменили, а нарушение показали уже игроку Парагвая за симуляцию. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На сегодня воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотурьинске и Ривде тоже облачно. Возможен дождь до плюс 20.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

Всем салют на Jam FM гороскоп на сегодня, в воскресенье, 14 июня. Овен, на сегодня есть риск потратить больше, чем планировал. Телец, сосредоточься на семейных и домашних делах. Близнецы, не делись секретами и тайнами. Рак, отправься на шопинг и порадуй себя покупками. Лев, планируя день, учитывай чужие интересы. Дева, время, проведенное наедине с собой, наполнит силами. Весы, не отказывайся от случайных рабочих предложений. Скорпион, в спорной ситуации лучше пойти на компромисс. На Стрелец, экономь энергию, тебе пригодятся силы для чего-то более важного. Козерог, примени логику там, где обычно руководствуешься эмоциями. Водолей, оригинальная идея может внезапно принести пользу. Рыбы, не откладывай заботу о себе, твои желания достойны внимания.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Україна.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Туристы, прилетевшие сегодня в Екатеринбург из-за границы, застряли в зоне паспортного контроля в Кольцово. Об этом пишет Ке-1, ссылаясь на одного из туристов. Пробки в аэропорту, все автоматические пункты пропуска закрыты, очередь почти не двигается. Стоим уже минут 40, цитирует пассажир Е-1. В погранслужбе аэропорта Кольцово пояснили, что никакого сбоя в работе нет. Очередь собралась из-за того, что одновременно приземлились много международных рейсов. Мирное соглашение с Ираном будет подписано сегодня, 14 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети X. По его словам, договоренности направлены на урегулирование отношений и снижение напряженности в регионе. Он отметил, что новая сделка полностью исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Трамп также заявил о том, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет открыт для всех. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Америкой, а Штаты в рамках меморандума обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге взяли под арест одного из четверых агрессивных пассажиров, напавших на девушку в автобусе. Инцидент случился 6 июня в автобусе номер 64, пишет Е-1. Сначала молодые мужчины приставали к девушке, затем оскорбляли, громко смеялись над ней. В итоге один плюнул ей в лицо. Академический райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа пассажиру по фамилии Игидов. Один из пассажиров попытался заступиться за пострадавшую девушку. На него также напали, но в итоге агрессивных юношей удалось выгнать из салона, отмечает агентство. На Среднем Урале нашли 16-летнюю девушку, пропавшую при странных обстоятельствах. В деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. 16-летняя Софья, пропавшая 11 июня, найдена в поселке Новоуткинск. В масштабных поисках участвовали более 50 человек. Добровольцы отрядов «Лиза Алерты», «Урал-Спас», родственники и местные жители. Для поиска были задействованы 2 кинологических расчета и 5 экипажей на квадроциклах. Информацию о том, что девушка найдена, подтвердили в пресс-службе полиции Первоуральска, но без комментариев. Сказали только, что жива и здорова. Ранее сообщалось, что девочка написала прощальное письмо маме и подруге, пишет Е-1. Качественный отдых за рубежом этим летом на любом направлении обойдется как минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого человека, от 80 до 100 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России АТУР, пишет РБК. В эти суммы обойдется поездка на 7-9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды, питанием по системе «Все включено». Это усредненная стоимость бюджетного отдыха, отметили в АТУР. Можно найти предельно дешевые варианты зарубежного отдыха, но по крайне низкой цене сервис даже в отеле, заявленном как пятизвездочный, может быть минимальным, отмечают специалисты. Официальный доллар на выходные праздники 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На сегодня воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-21 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Приобском, Туринской, Асбесте облачно, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ФРК Джун 2026 Рулс.
6: И снова музыка.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. С вечера субботы до сегодняшнего утра силы ПВО России уничтожили 249 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов страны. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. В частности, в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковска в Тульской области. Рано утром аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправку самолетов, сообщили в Росавиации, пишет газета. Екатеринбург и Свердловская область продолжают заливать дожди. Кое-где даже выпал град, пишет сегодня Е1. Местами из-за воды на дороге в Екатеринбурге затруднен проезд, например, на пересечении Московской и Объездной, пишут горожане в соцсетях и выкладывают фото и видео. Влияние высотного циклона, а также температурный контраст с более теплым воздухом над соседними регионами продолжают обеспечивать осадки на Урале. Грозы в сопровождении ливневых дождей возможны сегодня днем по всей территории региона, пишет Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге». На Среднем Урале разбираются в жестоком преступлении подростков. Двум несовершеннолетним жителям Краснотуринска предъявлено обвинение в групповом убийстве сверстницы 15-летней девочки. Как сообщили в региональном СКР, подозреваемые задержаны, они дали признательные показания, решается вопрос о мере пресечения. Вечером 12 июня двое подростков 2010 и 2011 годов рождения на территории гаражного массива нанесли девочке несколько ножевых ранений и скрылись. Прохожие вызвали скорую, но спасти школьницу не удалось. Конфликт возник из-за оскорбительных высказываний. Подростки заранее пригласили девушку на встречу в гараже, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на этой неделе завершился кастинг ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». Готовиться к главному дефиле в ближайшие два месяца будут 26 претенденток. Портал Е1, ссылаясь на организаторов, сообщает, что всего заявки на участие подали более 300 девушек. К первому этапу кастинга допустили 198 девушек, ко второму – 86. В финальном шоу в августе примут участие от 14 до 18 девушек. Сборная Бразилии сенсационно не обыграла сборную Марокко на чемпионате мира. Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 1-1. В другом матче группы С сборная Шотландии обыграла Гаити 1-0. Напомню, чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции, напоминает газета.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом сдан. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 17-21 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ривде тоже облачно. Возможен дождь, до плюс 20.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
5: Ваками новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour Ваками в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: Восток Моторс. Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прям

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
6: ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК.

0: в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Джем FM 102.5. Джем
3: для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Лиза Арзамасова рассказала, как прививать детям хороший вкус. Актриса поделилась секретами воспитания сына и дочери. Пока они еще не попали под влияние сверстников, Лиза прививает малышам то, что любит сама. Она прокомментировала: «Будут компании, друзья и своя музыка, нам уже непонятная, которую мы будем критиковать с высоты жизненного опыта, стараясь сейчас показывать детям, что мне нравится. Например, сын знает наизусть все песни из фильма «Мама». Как пишет Супер, 4-летний сын Арзамасовой уже с успехом осваивает фортепиано. При этом она не станет настаивать на дальнейшем музыкальном пути мальчика. В свое время она даст ему право выбора. Поклонники поддерживают такую позицию. Они отмечают, что из Лизы уже получилась великолепная мама, та, которая с искренним пониманием относится к чувствам и развитию ребенка. Ну а я с этим соглашусь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Всем салют на Jam FM Гороскоп на сегодня, в воскресенье 14 июня. Овен, на сегодня есть риск потратить больше, чем планировал. Телец, сосредоточься на семейных и домашних делах. Близнецы, не делись секретами и тайнами. Рак, отправься на шопинг и порадуй себя покупками. Лев, планируя день, учитывай чужие интересы. Дева, время, проведенное наедине с собой, наполнит силами. Весы, не отказывайся от случайных рабочих предложений. Скорпион, в спорной ситуации лучше пойти на компромисс. На Стрелец, экономь энергию, тебе пригодятся силы для чего-то более важного. Козерог, примени логику там, где обычно руководствуешься эмоциями. Водолей, оригинальная идея может внезапно принести пользу. Рыбы, не откладывай заботу о себе, твои желания достойны внимания.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Аэропорты столицы работают с ограничениями. Жуковский и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. И предупреждает о том, что возможны корректировки в расписании. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, пишет Москва-24. Также сегодня временно приостановили прием и отправку самолетов аэропорта Ярославля, Нижнего Новгорода и Костромы, сообщила пресс-служба Росавиации. В Ярославле горит промышленный объект. Согласно онлайн-табло Кольцова, из Екатеринбурга задержан вылет самолета компании Red Wings в Нижний Новгород, а также рейс Победы в Москву. Ежедневные дожди и временами грозы задержатся на Среднем Урале и на предстоящей неделе. До субботы, 20 июня включительно, обещает Росгидромет. Со вторника, среды температура поднимется до плюс 25-27 градусов днем. По ночам ожидается от 14 до 17 градусов на следующей неделе. По предварительным данным погодных сайтов, более сухая погода ожидается на Среднем Урале к концу месяца. В начале июля сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Пляжной жары в предварительных прогнозах пока нет, как минимум до середины июля, но будет тепло днем плюс 20-25. В Екатеринбурге оживилось строительство золотого автовокзала в Ботаническом микрорайоне и торгового центра, открытие которого постоянно переносит, пишет Ядин. Первый камень в стройку заложили еще в 2020 году. Здание долго стояло в виде каркаса. Минувшей зимой у него появились стены. Теперь подрядчики устанавливают панорамные стекла. Также ведется внутренняя отделка помещения. Установлены эскалаторы будущего торгового центра. Со стороны улицы Белинского установили новые фонари. Там обустроят дорогу-дублер с удобным съездом с Белинского на территории будущего ТЦ. Автовокзал будет рядом с метро, трамвайным кольцом и остановками транспорта. Вспышка лихорадки Эбола в Конго может стать репетицией новой пандемии на планете. Распространение происходит на фоне резкого сокращения международного финансирования медицинских программ, а также кризиса доверия общества к научным институтам и коллективным методам борьбы с эпидемиями. Об этом предупреждает издание Financial Times. Инфекция уже начала преодолевать границы. Главная угроза в биологических особенностях возбудителя – это крайне редкий штамм Бундибуджо, против которого пока бессильны все существующие вакцины, лекарства и тест-системы, отмечает издание. Сборная Австралии сенсационно обыграла национальную команду Турции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Счет встречи 2-0. Турецкая команда считалась фаворитом этого матча, отмечает газета «Ру». Ранее, напомню, сборная Бразилии сенсационно не обыграла Марокко, сыграла в ничью 1-1. Сборная Шотландии обыграла команду Гаити 1-0. Напомню, чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах – в США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных, направление от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-21, тепла. Также сегодня в Первоуральск, Полевском, Туринской, Асбесте облачно, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
6: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
7: В Акаме новые автомобили Jetour Dashen по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
8: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
9: Телефон рекламной службы JAMFM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: JAMFM.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на JAMFM.
14: Привет! Ариана Гранде рассталась с возлюбленным. Зарубежная певица рассталась с Итаном Слейтером после 3 лет отношений. Как сообщают инсайдеры, пара прекратила общение еще несколько месяцев назад, но звезды сохранили дружеское взаимоотношение. Как пишет Супер, бывшие не сожгли все мосты полностью. Периодически они обращаются за советом друг к другу в сложный период. К слову, недавно певица представила поклонникам новый альбом. И в нем нет ни намека на расставание, поэтому для фанатов новость стала шоком. Напомню, что о романе Гранде и Слейтера стало известно в 2023 году. Тогда обоих сильно захейтили в сети. Ведь что Ариана, что Итан бросили прежних возлюбленных ради отношений. Звезду много раз упрекали в том, что она стала разлучницей и разрушила семью. Получается, что в этой ситуации любовь действительно живет 3 года. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAMFM.
15: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Сбербанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.
7: Эй, ты

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Восстановлено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, прерванное из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее он сообщил о том, что украинские беспилотники атаковали регион, обломки попали в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы, пострадавших нет, отметил губернатор. Минобороны России ранее сообщило о том, что за ночь над регионами страны уничтожены 249 беспилотников. Летательных аппаратов. Некоторые аэропорты работают с ограничениями. На границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, сообщает телеграм-канал издания «Страна». Огромная очередь на выезд из Украины образовалась перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. По данным украинских пабликов, ожидание пересечения границы достигает 20 часов, пишет газета «Руин». И напоминает, что с начала спецоперации Украину покинули около 8 миллионов граждан. В Екатеринбурге взяли под арест одного из четверых агрессивных пассажиров, напавших на девушку в автобусе. Инцидент случился 6 июня в автобусе номер 64. Сначала молодые мужчины приставали к девушке, затем оскорбляли, громко смеялись над ней. В итоге один плюнул в лицо, пишет Е1. Академический райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа пассажиру по фамилии Игидов. Один из мужчин в автобусе пытался заступиться за пострадавшую, на него также напали. Но в итоге агрессивных пассажиров удалось выгнать из салона, пишет Ядя. На Среднем Урале нашли 16-летнюю девушку, пропавшую при странных обстоятельствах. В деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. 16-летняя Софья, пропавшая 11 июня, найдена в поселке Новоуткинск. В масштабных поисках участвовали более 50 человек. Добровольцы отрядов «Лиза Алерт» и «Уралспас», родственники и местные жители. Для поиска были задействованы 2 кинологических расчета и 5 экипажей на квадроциклах. Информацию о том, что девушка найдена, подтвердили в пресс-службе полиции Первого Урала. Но без комментариев. Сказали только, что жива и здорова. Ранее сообщалось, что девочка написала прощальное письмо маме и подруге, пишет Ядин. Трендом у женщин этим летом стала детская прическа с двумя хвостами, сообщается на сайте журнала Vogue. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Журналисты назвали тренд одним из самых заметных бьюти-феноменов в сезоне. При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам голов, а еще украшать их лентами и заколками. Волосы можно как выпрямлять, так и оставлять с естественной текстурой, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062. Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация. на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +15, завтра днем 17-22 выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
3: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
2: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.

0: реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Джем FM. 102.5. Джем. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! В Екатеринбурге открылась выставка плюшевых мишек. В Музее истории и археологии Урала открылась новая выставка. Она получила название «Вековая дружба. Плюшевые мишки сквозь время». Экспозиция насчитывает больше сотни игрушек с разных уголков земного шара, а именно из Германии, Америки, Англии, Ирландии и других стран. Как пишет Global City, некоторые мишки перешагнули столетний рубеж. В музее поделились. История плюшевого мишки, оказывается, тесно связана с историей целых стран и эпох. Через игрушки можно увидеть экономические перемены в Германии, политические настроения в Америке, традиции повествования в Англии и особенности воспитания детей в СССР. Отмечу, что плюшевые мишки предстают как нечто большее, чем просто игрушка. Они настоящие хранители семейных воспоминаний. Нужно обязательно сходить и деток с собой взять. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас на Jam FM. За мальчиков играет Александр, он из Екатеринбурга, работает спасателем, сейчас возвращается домой. Саш, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как настроение? Как погодка тебе, дождь не портит вот всю атмосферу?
3: Ну как не портит? Портит, конечно. Ага. Хотелось бы лето.
2: Хотелось
3: солнечное.
2: Тепла и лето. Чем заниматься в дождь будешь? Что ты любишь делать в дождливую погоду?
3: Вот, мне жена вот минут 5 тому назад написала, что она купила настольную игру.
2: Вау.
3: Вот, домой еду, будем играть в настольные игры.
2: Слушай, Лёва, кстати, классная история, да, к настолочке поиграть. Прикольно, молодец, супруга у тебя. Играешь сегодня с Марией, она у нас из Екатеринбурга, она вот как раз едет на работу, ну, как сказала, стоит в пробке, уже опаздывает, работает она у нас на госслужбе, но, тем не менее, сказала, поиграй с вами. Маша, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну, давай расскажи, где твоя пробка, чтобы люди туда не ехали, а объезжали ее, на каком участке?
4: Как называется-то? На Походная еду.
2: Ага.
4: По Походу.
2: Ну, стоишь, скажи, наверное, правильно.
4: Ну, уже остановилась.
2: Все, прекрасно. Ты, Маш, какие плюсы извлекаешь из дождливой погоды? Есть что-то в этом хорошее в дожде?
4: Ну, только что мой огород весь политый, уже залитый.
2: Ездить не нужно, да, поливать, как... да, специально?
4: Да.
2: Ну что, будем настраиваться на плюсики. Давайте, ребята, по крайней мере, большой плюс то, что вы у нас сегодня здесь, на Jam FM, утренней джимнастике. Слушайте правила игры, всем пожелаем удачи, и кому-то точно она улыбнется. Поехали.
5: Ну что, прямо сейчас мы вам будем задавать вопросы, их будет всего 3, на каждый предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил, трудился, вопросы для Маши, я готовил вопросы для Александра, все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Поехали! По традиции, первый вопрос для мальчиков.
5: Какой ученый изобрел первую ксерокопию? Карлсон или Леопольд?
3: Карлсон.
5: Абсолютно верно. Американский физик Честер Карлсон.
2: Карлсон и Леопольд. Я думал, без мультфильмов сразу такой вспоминаю, когда они там где делали ксерокопии. Ясно. Карлсон, значит, 1-0 в пользу мальчиков. Первый вопрос для Маши. В океанариуме Екатеринбурга появился новый обитатель в нашем замечательном океанариуме. Это геккон Токи. Обитает он в Юго-Восточной Азии, питается насекомыми. А вот чем он знаменит? Громким криком или особой прожорливостью?
4: Наверное, прожорливость.
2: А вот тут ты ошиблась. На самом деле, громким криком известен он своим токе-токе. Отчего и получил свое название геккон Токи. Представляете?
5: Кричит.
2: Будем знать. 1-0 по-прежнему в пользу мальчиков. Во второй вопрос для Саши.
5: Мизанплас – это процесс в кулинарном деле или в парикмахерском?
3: Ну, пусть будет парикмахерским.
5: Нет, в кулинарном. Это процесс предварительной подготовки продуктов и рабочего места. Ну, когда все нарезается заранее, моется.
2: Понятно. Вопрос для Маши номер 2. Какой элемент периодической таблицы был назван в честь Скандинавии? Сканди или ванадий?
3: Наверное, сканди.
2: Да, абсолютно верно. Сканди в честь Скандинавии. Счет у нас равный. 1-1. Саша, вопрос для тебя.
5: Как называется край ткани, который не осыпается и обычно служит ориентиром для кроя? Кромка или кантик?
3: Кантик.
5: Нет, кромка.
2: Так, вопрос для Марии. Какого цвета полоски на тельняшке у служащих МЧС? Оранжевые или черные?
3: Черные.
2: Саш, скажи, какого у тебя цвета полоски на тельняшке?
3: Оранжевый.
2: Вот так совпало, что Саш сегодня у нас из МЧС как раз оказался в игре. Действительно, они оранжевые. Ну что, со счетом 1-1 ничья у нас сегодня. По одному правильному ответу у каждого и по 2 неправильных.
5: Абсолютно так, да.
2: Поэтому, значит, мы сейчас зададим общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее, как можно громче своего соперника. Вот кто даст первый ответ, громче ответ свой даст, хотя бы на долю секунды, тот и заберет главный приз. Внимание, общий вопрос. Сколько дней в июне?
3: 31.
2: Нет.
3: 30?
2: Да, а Саша у нас уступил девчонкам. Ну что, Маш, мы тебя поздравляем!
1: Спасибо. просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ. Джем-ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Власти Израиля считают предательством анонсированное Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил израильский новостной портал Inet, ссылаясь на высокопоставленных чиновников. Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсетях о том, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано сегодня. Трамп отметил, что новая сделка полностью исключает возможность получения Ираном ядерного оружия. Ормузский пролив будет открыт для всех. Ранее глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Штаты в рамках меморандума обязались больше не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики, пишет агентство ТАСС. Екатеринбург и Свердловская область продолжают заливать дожди, кое-где даже выпал град, пишет сегодня Е1. Местами из-за воды на дороге в Екатеринбурге затруднен проезд, например, на пересечении Московской и Объездной, пишут горожане в соцсетях и выкладывают фото и видео. Влияние высотного циклона, а также температурный контраст с более теплым воздухом над соседними регионами продолжают обеспечивать осадки на Урале. Грозы в сопровождении ливневых дождей возможны сегодня днем по всей территории региона, пишет Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге». Не поджигать тополиный пух призывают свердловчан в МЧС области. Такое развлечение может стать причиной пожаров. Огонь по скопившемуся пуху легко продвигается, может перекинуться на дома, автомобили или деревья. Потушить загоревшийся пух непросто. Температура его горения достигает 800 градусов, отмечают спасатели. Также свердловчан призывают не бросать окурки в газоны, чистить территорию и поливать скопившийся пух водой. При пожаре звонить по телефонам 101 или 112. В Екатеринбурге оживилось строительство золотого автовокзала в Ботаническом микрорайоне и торгового центра, открытие которого постоянно переносят, пишет Ядин. Первый камень в стройку заложили еще в 2020 году. Здание долго стояло в виде каркаса. Минувшей зимой у него появились стены. Теперь подрядчики устанавливают панорамные стекла. Также ведется внутренняя отделка помещений. Установлены эскалаторы будущего торгового центра. Со стороны улицы Белинского установили новые фонари. Там обустроят дорогу-дублер с удобным съездом с Белинского на территорию будущего ТЦ. Автовокзал будет рядом с метро, трамвайным кольцом и остановками транспорта. Минувшей весной россияне массово инвестировали в любовь и привлекательность. Обороты сервисов знакомств выросли на 68%, число оплат на треть. То есть россияне активно ищут романтические отношения после зимнего периода, показало исследование ЮКАССА, сервиса для приема платежей компании Юмани. Количество визитов в фотостудии взлетело больше, чем вдвое. В бьюти-сфере рост оборотов на 56%. Массажные салоны прибавили 33% к обороту. Обороты парфюмерных и бьюти-магазинов выросли на 38%, пишет газета.ру. Официальный доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +15, завтра днем 17-22 выше нуля.

0: делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
1: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
2: Акция действует до конца июня этого года.
3: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на JAMFM.
8: Привет! Лера Кудрявцева обратилась к супругу в годовщину свадьбы. Совсем недавно исполнилось 13 лет со дня бракосочетания Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. В честь знаменательной даты телеведущая поделилась в личном блоге совместным фото с мужем. Пара позировала на парящем мосту в столичном заряде. Она подписала фото так: «Сегодня годовщина нашей свадьбы. 13 лет официально». Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. Разница в 16 лет им не помешала. Влюбленные воспитывают 7-летнюю дочь Марию, кадрами которой телеведущая время от времени делится в соцсетях. В 2024 году брак оказался на грани распада. Лера сообщила, что ушла от мужа, но вскоре недопонимание удалось решить. Ну а мы пожелаем этой парочке семейного благополучия. И пускай все недопонимания останутся в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAMFM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
2: Витамины Е, Ж, К.
1: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
2: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. На границе Украины и Польши скопились сотни легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, сообщает телеграм-канал издания «Страна». Огромная очередь на выезд из Украины образовалась перед пунктом пропуска «Краковец» во Львовской области. По данным украинских пабликов, ожидание пересечения границы достигает 20 часов, пишет газета «Руин». И напоминает, что с начала спецоперации Украину покинули около 8 миллионов граждан. Вспышка лихорадки Эбола в Конго может стать репетицией новой пандемии на планете. Распространение происходит на фоне резкого сокращения международного финансирования медицинских программ, а также кризиса доверия общества к научным институтам и коллективным методам борьбы с эпидемиями. Об этом предупреждает издание Financial Times. Инфекция уже начала преодолевать границы. Главная угроза в биологических особенностях возбудителя – это крайне редкий штамм Бунди-Буджо, против которого пока бессильны все существующие вакцины, лекарства и тест-системы, отмечает издание. В Екатеринбурге взяли под арест одного из четверых агрессивных пассажиров, напавших на девушку в автобусе. Инцидент случился 6 июня в автобусе номер 64. Сначала молодые мужчины приставали к девушке, затем оскорбляли, громко смеялись над ней, в итоге один плюнул в лицо, пишет Е1. Академический райсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа пассажиру по фамилии Игидов. Один из мужчин в автобусе пытался заступиться за пострадавшую, на него также напали. Но в итоге агрессивных пассажиров удалось выгнать из салона, пишет Ядин. На Среднем Урале нашли 16-летнюю девушку, пропавшую при странных обстоятельствах. В деталях происшествия разбираются сотрудники полиции. 16-летняя Софья, пропавшая 11 июня, найдена в поселке Новоуткинск. В масштабных поисках участвовали более 50 человек. Добровольцы отрядов «Лиза Алерт» и «Уралспас», родственники и местные жители. Для поиска были задействованы 2 кинологических расчета и 5 экипажей на квадроциклах. Информацию о том, что девушка найдена, подтвердили в пресс-службе полиции Первоуральска, но без комментариев. Сказали только, что жива и здорова. Ранее сообщалось, что девочка написала прощальное письмо маме и подруге, пишет Ядин. Трендом у женщин этим летом стала детская прическа с двумя хвостами, сообщается на сайте журнала Vogue. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Журналисты назвали тренд одним из самых заметных бьюти-феноменов в сезоне. При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам голов, а еще украшать их лентами и заколками. Волосы можно как выпрямлять, так и оставлять с естественной текстурой, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17-22 выше нуля.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
3: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.
12: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Джем FM 102.5. Джем.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем FM.
10: Привет! Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко. Актриса обратилась к возлюбленному своей дочери Анны, Ване Дмитриенко. В соцсетях актриса опубликовала случайную фотографию, сделанную на дне рождения ее младшей дочери Марии. На снимке она находится на фоне плаката с изображением Вани Дмитриенко. Этот кадр вдохновил Пересильд на пост. Она написала: «Ваня, дорогой, родной, держись. У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет. Уже мои

коллеги, большие классные артисты готовятся ко 2 августа. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень, настоящая звезда. Отдельно она поблагодарила маму Вани, Свету, за воспитание такого сына. И добавила: «И только попробуйте что-то сказать про то, что вам не нравится это поколение. Они просто классные. Света, спасибо, что ты его таким воспитала. Вот просто очень люблю и желаю вдохновения». Ну а поклонники только восторгаются такими словами. Ну и мы тоже. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: И мы продолжаем. Пришло время почитать ваши комментарии и, вернее, ответ на вопрос, который мы тебе сегодня задаем.
3: Вопрос сегодня звучит так. Как ты создаешь уютную атмосферу в своем доме?
2: Да, у нас есть несколько вариантов. Вот, например, Владлена нам говорит, у нас дома можно все 100%. С детьми и гостями устраиваем вечера запрещенки. Это что такое? Давайте пока, подождите, тормозните свою фантазию. Значит, это чипсы, попкорн, газировка, фильмы и мультики допоздна. Ну да, тоже прикольная штука. Даже валяемся с котиками, с собачками. В общем, на диване еще, извините, не успел прочитать. А утром завтрак викингов.
3: Владлена, какая вы классная мама.
2: Да,
3: просто
2: да. Не, ну давай тоже. Непонятно, сколько раз это происходит.
3: Что
2: это?
3: Один раз в месяц, но зато как ярко это происходит, я уверена.
2: Да.
3: Тут есть сообщение от Арины, тоже ВКонтакте она пишет. Я домохозяйка, живущая в уютном частном доме.
2: Угу.
3: Мое любимое хобби — создание домашнего уюта с помощью цветов, выращенных собственными руками в саду. И она прикрепила фоточку, пишет, что это занятие приносит ей неимоверное удовольствие. Там просто красивейшие пионы, такие уже они подраспустились. Я сама люблю такое, это очень красиво. Правда.
2: Ну, давайте в этом году у меня тоже упал взор на пионы. Значит,
3: так.
2: В том году посадил пионы. Так немножко, знаете, как будто накидываю себе. Но все приходит, да, с определенным опытом жизни. И я тоже выхожу и такой, так, есть цветочки или нет?
3: Ну, как-то вот... Ну, это как мило вообще.
2: Да, заходит какой-то. Не, ну там...
3: Там и до гортензии недалеко, до петуни.
2: В смысле, недалеко.
3: А уже,
2: ну, Кань, в смысле, недалеко. А ты, Миш, идти недалеко.
3: Идти недалеко.
2: А расти до них, ну, видимо, время пришло. Ладно, у нас еще пишет Галина. Приветики, у меня муж на пенсии, нормально, причем здесь непонятно, какой возраст, пенсия может быть абсолютно по выслуге лет, еще что-то. Он теперь домохозяин, жарит, варит, парит, кухарит, чай какой-то, в общем, ну, собственно, золотой человечек. И вот он говорит, золотое мое все он.
3: Так мило, а вот Катя пишет, что она включает радио, наверное, Jam FM 100%
2: играет. Я других не знаю.
3: Мы с Мишей другие вообще радиостанции не знаем. Она пишет, беру тряпочку в руки и начинаю делать уборку в доме. Так незаметно все уже прибрала, перехожу на кухню и под ароматный чай с лимоном, значит, ест она конфетки и вспоминает, что нужно ей сделать и заняться какой-то готовкой, например.
2: А я подумал недавно о том, что мне хочется, знаешь, как-то убрать все вот эти, все минималистические интерьерные задумки. Ну вот, помните, стол такой был раньше квадратный в одном магазине, на синем фоне желтыми буквами было написано. Вот, и вот этот стол, который просто прямоугольный стол.
3: Белый.
2: Да, белый, черный там какие были. Я хочу забрать какой-нибудь сервант у бабушки, чтобы, знаешь, он прям резной такой весь был.
3: С хрустальной посудой.
2: Ну,
3: внутри.
2: Вот где, да, где стояла раньше вот эта вся история, и хочу поставить его. Потому что я вот так смотрю и думаю...
3: Миш, ты правда стареешь.
2: Нету жизни. Не, нету
3: цветочки,
2: жизни.
3: Сервант.
2: Нет, нету жизни. Понимаете, все наши минималистичные вот эти квартиры, ты в них... Что мы оставим потом? Вот этот квадратный пустой
3: говорю,
2: стол.
3: Стареет,
2: понимаете?
3: Друзья.
2: А так, я тебе больше скажу, я недавно на вазу хрустальную заглядел, но это другой разговор. Будет
3: а ковер
2: у нас...
3: на стене когда, Миш, тебе появится?
2: Я не могу. Он пока у деда висит, я его не беру.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Это Jam FM.

0: Джем. Джем FM. Джем FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. При атаке ВСУ на жилой дом в городе Орле погиб мужчина. 8 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клочков. Жителей пострадавших квартир разместили в гостиницах. По словам губернатора, ситуация находится под контролем МЧС и правоохранителей. Продолжается ликвидация последствий атаки. Ранее Минобороны России сообщали о том, что системы ПВО за ночь уничтожили 249 дронов ВСУ над более чем десятком регионов страны, в том числе над Орловской областью. Ранее в Орловской области неоднократно объявляли ракетную опасность, отмечает газета.ру. Переговорщики из Катара вылетели в Тегеран в рамках усилий по достижению соглашения между Ираном и США. По данным телеканала «Аль-Арабия», визит катарской делегации направлен на согласование последних деталей меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами и решение вопроса разморозки иранских активов. Поездка проходит на фоне замечаний Тегерана, которые необходимо изучить и разрешить, отмечает телеканал. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение может быть подписано сегодня. Однако представитель Ирана Исмаил Багаи утверждал, что сегодня подписание меморандума не состоится, пишет газета.ру. Ежедневные дожди и временами грозы задержатся на Среднем Урале и на предстоящей неделе. До субботы 20 июня включительно ожидаются небольшие осадки каждый день. Это обещает сайт Росгидромета. Со вторника среды температура в Екатеринбурге поднимется до плюс 25-27 градусов днем. По ночам ожидается от 14 до 17 тепла. В основном будет облачная погода, а только во вторник и в субботу ожидается переменная облачность, обещает Росгидромет. По предварительным данным погодных интернет-ресурсов, более сухая погода на Среднем Урале ожидается к концу месяца. В начале июля сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Температура днем составит от плюс 20 до плюс 25. Стало известно, что случилось с 16-летней девочкой из Свердловской области, которую искали 2 дня под Первоуральском. Нашли Соню накануне 13 июня. При этом она писала маме, что любит ее. 2 подруги получили сообщение со словом «прости». Оказалось, девушка заблудилась в лесу. По словам Сони, она пошла вечером в лес фотографировать природу и закаты. Сказала, что спала днем, потому что ночью было очень холодно. Она двигалась, чтобы не замерзнуть, разжечь костер не могла. Телефон не ловил сеть, затем сел. Загадочный СМС девочка отправляла, когда уже заблудилась и не верила, что ее найдут, пишет Ядин. Семья Сони благодарит всех, кто помогал в ее поисках. Режиссеру Александру Сокурову сегодня исполняется 75. С юбилеем его поздравил президент Путин. В письме на сайте Кремля отмечается, что Александр Сокуров – режиссер яркой палитры фильмов, новаторских проектов, по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа, говорится в публикации на сайте Кремля. Александр Сокуров известен экспериментами с формой кино, сочетанием документальных элементов с художественным кино. Самые известные его фильмы – «Фауст», «Молох» и «Дни затмения». Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17.22 выше нуля.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
4: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца июня этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
7: Прием! Агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
8: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
9: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Мирослава Карпович беременна. Звезда сериала «Папины дочки» перестала скрывать свою первую беременность. Как сообщает «Супер», актриса появилась на публике в говорящей бейсболке с надписью «Мама» на английском. Аналогичная кепка, но с подписью «Папа» была на ее возлюбленном Евгении Рагулине. Журналисты подловили пару в аэропорту. Звезды решили улететь на отдых. Выбор пал на Мальдивы. К слову, парные кепки похожи на модель, которая активно продается на маркетплейсах. Стоимость аксессуара – 200 рублей. Ранее стало известно, что 40-летняя артистка тайно вышла замуж за бизнесмена, который младше ее на 11 лет. Для такого важного события Мирослава выбрала простой летний наряд. Кстати, уже тогда на одном из фото она придерживала рукой животик, чем породила слухи о беременности. Отмечу, что ранее Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным. Здорово! Поздравляем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: дела?
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Режим ЧС ввели в 4 сельских поселениях на Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы одноименной реки в Крымском районе региона. Вода продолжает поступать на сельхозземли и наполнять Афипский канал, говорится в сообщении райадминистрации. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Местные жители оповещены о возможной эвакуации при помощи сирен. Ранее сообщалось, что длина прорыва временной дамбы почти 80 метров. Также ранее режим ЧС объявили в Славянском районе Кубани. Из-за прорыва дамбы были эвакуированы 17 человек и размещены в гостинице. Между тем, Свердловскую область продолжают заливать дожди. Спасатели предупредили о новых грозах с градом и об урагане. Порывы ветра по области могут достигать 25 метров в секунду. Непогода с разной интенсивностью сохранится до конца сегодняшнего дня, пишет Ядин. В МЧС области призывают граждан соблюдать все меры предосторожности. На улице нужно найти безопасное укрытие, но избегать нахождения рядом с деревьями, шаткими рекламными конструкциями, линиями ЛЭП. В домах важно плотно закрыть все окна и двери. Во время грозы лучше выключить электроприборы. Владельцев частных домов просят проверить состояние ливневой канализации и дренажных систем. Жительница Нижнего Тагила прикурила от вечного огня на Аллее Славы в День России. Ее задержали сотрудники угрозыска отдела полиции номер 17 Нижнего Тагила. Женщине 39 лет. Она пояснила, что перед инцидентом выпила 2 банки крепкого пива. После задержания сотрудники полиции передали гражданку коллегам из регионального СКР, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Задержанной грозит обвинение по статье УК РФ о сквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной, пишет Ядин. В автосалонах возрожденной марки «Волга» появились первые экземпляры автомобилей. Старт продаж намечен на 19 июня, сообщает телеграм-канал «Волгалла». Сам список дилерских центров пока не опубликован официально, пишет газета «Ру». В линейке моделей «Волга К40» и «Волга К50», а также седан «Волга С50». Машины начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и «Шкода» в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сделал громкое заявление в преддверии сегодняшней игры команды на чемпионате мира. Кюрасао вступает в борьбу и сразу с фаворитом, 4-кратным чемпионом мира сборной Германии. Однако наставник уверен в том, что его подопечные усложнят жизнь всем командам на турнире. Игра начнется в 8 вечера по Москве. Кюрасао – это гособразование в составе Королевства Нидерландов, расположенное в Карибском море. Команда впервые в истории вышла на чемпионат мира. Она на 82-й строчке в рейтинге FIFA. Ниже только Гаити и Новая Зеландия. Напомню, Дик Адвокат, прославленный тренер из Нидерландов, ранее возглавлял «Зенит», также был главным тренером сборной России. Сейчас ему 78 лет. Официальный доллар 71,91, евро 82,97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +15, завтра днем 17-22 выше нуля.

0: 拓也。
1: 2.5 Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спрашиваем, когда ты был маленьким, когда ты был еще ребенком, тоже ездил отдыхать с родителями. Так вот, какой отдых с родителями в детстве тебе запомнился больше всего? Почему? Что это был за отдых? Чем ты там занимался? Что тебе, может быть, купили, что ты оттуда привез? А возможно, ты там что-то такое сделал, что помнишь до сих пор. И родители тебе рассказывают. Давайте почитаем, что пришло.
3: Светлана пишет: почти каждое лето на машине в Крым. 3 дня туда и 3 дня обратно. Мама, папа, старший брат и я спали в машине, готовили суп в чугунке на костре, рвали подсолнухи в поле и бегали от комаров во время остановок. В Крыму всегда ездили в Алушту, снимали там квартиру, покупали фрукты на рынке по пути к морю и обратно. Вечерние прогулки по набережной. Было классно.
2: Это правда. Сразу так захотелось на море. Фруктиков.
3: Кукурузы мне хочется. Вот я помню ту кукурузу у бабушек. Они посыпали так щедро солью, и было так вкусно. Она была каким-то густым вкусом. Вот так бы я сказала.
2: Я бы чёрчхеллу этот поел.
3: Тоже вкусно.
2: Лен пишет сообщение. Больше всего мне запомнился отдых с родителями на Волге, когда мне было лет, наверное, 8. Мы сняли домик в деревне, и каждое утро папа брал меня на рыбалку. И я сидела важная такая с удочкой на деревянном мостике. Ну, а мама приносила нам горячий чай в термос и бутерброды. Это было настоящее счастье. Тишина, рассвет над рекой и чувство, что мы одна команда. До сих пор запах воды для меня — это запах беззаботного детства. Красиво.
3: Да, а я еще помню, как мы ездили к родственникам. Это было на юге Воронежской области. И по трассе всегда родители мне покупали огромный пакет попкорна. Был, наверное, длиной с меня, иногда и выше.
2: Ничего
3: и там были
2: себе
3: такие разноцветные попкорнинки. И еще кукурузные палочки такие же были огромные.
2: Да, до недавнего времени еще продавали на трассе, я помню, тоже мешки огромные. Там, ну, человеческий рост, наверное, мешок. И кукурузных палочек возьмешь, сладкий, едешь довольный. Эти палки трескаешь. Очень классно было. И очень долго они не кончались.
3: Такие химозные, но такие вкусные.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
4: Это Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Лиза Арзамасова рассказала, как прививает детям хороший вкус. Актриса поделилась секретами воспитания сына и дочери. Пока они еще не попали под влияние сверстников, Лиза прививает малышам то, что любит сама. Она прокомментировала: «Будут компании, друзья и своя музыка, нам уже непонятная, которую мы будем критиковать с высоты жизненного опыта, стараясь сейчас показывать детям, что мне нравится. Например, сын знает наизусть все песни из фильма «Мама». Как пишет Супер, 4-летний сын Арзамасовой уже с успехом осваивает фортепиано. При этом она не станет настаивать на дальнейшем музыкальном пути мальчика. В свое время она даст ему право выбора. Поклонники поддерживают такую позицию. Они отмечают, что из Лизы уже получилась великолепная мама, та, которая с искренним пониманием относится к чувствам и развитию ребенка. Ну а я с этим соглашусь. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В России распространились схемы мошенников, превращающие жертв в преступников, предупреждают в МВД. После хищения денег со счетов злоумышленники нередко продолжают воздействовать на потерпевших, в том числе на подростков, и те выполняют различные поручения, полагая, что оказывают помощь российским спецслужбам. В МВД подчеркивают, что подобная схема представляет серьезную угрозу, особенно в случае вовлечения потерпевших в террористическую и диверсионную деятельность. Мошенники активно используют психологическое давление и манипуляции. Необходимо быть бдительными, пишет агентство ТАСС. Свердловский подросток, который нанес смертельные ножевые раны 15-летней девочке в Краснотурьинске, взят под арест. Так решил в воскресенье суд. Подозреваемый будет под стражей до 11 августа. Обвинение по статье убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предъявлено двоим несовершеннолетним. Им 15 и 16 лет. В полиции сообщили, что подростки позвали девочку за гаражи обманом, расправились из-за неприязненных отношений, пишет Ядин. Известно, что задержанные из полных семей, погибшую школьницу воспитывала одна мама, у женщины остались еще двое детей. Мощный ливень обрушился сегодня на Свердловский город Ивдель. Дождь стоял стеной, сообщают местные жители. В сети есть видео стихии. Ранее свердловские спасатели объявили новое штормовое предупреждение о ливнях и грозах с градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Свердловские федеральные синоптики прогнозируют, что ливни и грозы останутся на Среднем Урале еще как минимум на неделю. Каждый день ожидаются либо кратковременные, либо небольшие, либо умеренные дожди. Но будет тепло, примерно плюс 26 градусов днем, ночью от 14 до 17 тепла, обещает Росгидромет. Власти Таиланда не дискриминируют туристов по национальному признаку. Об этом заявил зампресс-секретаря МИДа королевства Панидон Падчимсават. Так он прокомментировал рекомендацию российского МИДа. Напомню, 12 июня наши дипломаты призвали россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания либо ареста по запросу спецслужб и правоохранителей США. Вашингтон начал охоту на россиян, сообщили в российском МИДе. В тайском дипломатическом ведомстве отметили, что королевство – безопасное место для туристов из всех стран. Случаи нарушения закона рассматриваются последовательно на основе законодательства страны, пишет газета.ру. Звезде фильма «Зимняя вишня» Елене Сафоновой сегодня исполняется 70 лет. С юбилеем ее поздравил президент Владимир Путин. В телеграме на сайте Кремля отмечено актерское мастерство актрисы, ее верность искусству. Президент уточняет, что Елена Сафонова внесла значительный вклад в развитие отечественного кинематографа, создала яркую палитру запоминающихся женских образов. Напомню, Елена Сафонова также снималась в картинах «Принцесса на бабах», «Очи черные», в сериале «Старушки в бегах» и других картинах. Официально доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17.22 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/. ФРК «Джун» 2026 «Рулс».
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

в отношении. Как сообщают инсайдеры, пара прекратила общение еще несколько месяцев назад, но звезды сохранили дружеское взаимоотношение. Как пишет Супер, бывшие не сожгли все мосты полностью. Периодически они обращаются за советом друг к другу в сложный период. К слову, недавно певица представила поклонникам новый альбом. И в нем нет ни намека на расставание, поэтому для фанатов новость стала шоком. Напомню, что о романе Гранде и Слейтера стало известно в 2023 году. Тогда обоих сильно захейтили в сети. Ведь что Ариана, что Итан бросили прежних возлюбленных ради отношений. Звезду много раз упрекали в том, что она стала разлучницей и разрушила семью. Получается, что в этой ситуации любовь действительно живет 3 года. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. На Пермском тракте под Екатеринбургом сегодня останавливали движение из-за серьезного ДТП. В Нижнесергинском районе водитель фуры не справился с управлением из-за того, что набрал слишком большую скорость, пишет «Комсомольская правда». Грузовик опрокинулся, полностью перегородив трассу на 267-м километре. Ранее в ГАИ водители предупреждали об ограничениях, позже восстановили проезд по одной полосе. Ближе к вечеру сообщили, что движение восстановлено в полном объеме. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. В соседнем Челябинске затопило ряд улиц после мощного ливня, сообщает издание «Лайф», ссылаясь на ШОТ. Так затоплен участок дороги на улице Братьев Кашириных, недавно отреставрированный за 500 000 000 рублей, пишет издание 74.ru. Машина уходит под воду на 30-40 сантиметров. Вода попала в автобусы, привела к остановке общественного транспорта. В администрации Челябинска заявили, что с таким залповым дождем не справится ни одна действующая ливневка. Напомню также, что на Среднем Урале объявлено новое штормовое предупреждение. До конца дня ожидаются дожди и грозы с градом, порывистый ветер до 25 метров в секунду. Жительница Нижнего Тагила прикурила от вечного огня на Аллее Славы в День России. Ее задержали сотрудники угрозыска отдела полиции номер 17 Нижнего Тагила. После задержания сотрудники полиции передали гражданку коллегам из регионального СКР, сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Задержанной грозит обвинение по статье УК РФ осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной, пишет Е1. Минувшей весной россияне массово инвестировали в любовь и привлекательность. Обороты сервисов знакомств выросли на 68%, число оплат на треть. То есть россияне активно ищут романтические отношения после зимнего периода, показало исследование ЮКАССА, сервиса для приема платежей компании Юмани. Количество визитов в фотостудии взлетело больше, чем вдвое. В бьюти-сфере рост оборотов на 56%. Массажные салоны прибавили 33% к обороту. Обороты парфюмерных и бьюти-магазинов выросли на 38%, пишет «Газета.ру». Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат сделал громкое заявление в преддверии игры его команды на чемпионате мира. Заявил, что его подопечные усложнят жизнь всем командам на турнире, с которыми будут играть. Сегодня в 20:00 по Москве Кюрасао будет играть с фаворитом мундиаля – сборной Германии. Команда Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира. Она на 82-й строчке в рейтинге FIFA. Ниже только Гаити и Новая Зеландия, отмечает «Газета.ру». Кюрасао – это гособразование в составе Королевства Нидерландов, расположенная в Карибском море. Нидерландский тренер Дик Адвокат в 2000-2010-х, напомню, возглавлял питерский «Зенит», был главным тренером сборной России. Официальный доллар 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринский ревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 22.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лайфхаки и тренды, которые мы посмотрели, подглядели и вам хотим рассказать.
3: Мне как-то так сегодня получилось, что есть тренд, который среди мужчин, и тренд среди женщин. Абсолютно что-то абсурдное. Вот, например, у мужчин среди молодых россиян парни специально бьют себя по лицу ради брутального вида.
2: Не понял.
3: В общем, они уверены, что после переломов и микротрещин на лице якобы следы драки такие. Они станут более мужественными и рельефными, ну, по личику. В общем, как это, по их мнению, должно работать? Они ставят себе фингал, например, под глазом, а потом идут на свидание к девушке. Мол, подрался из-за тебя, там, вступился где-то, заступился. И там мгновенно тает и влюбляется в него без памяти. В общем, такой защитник, который отстоял ее честь.
2: Слушай, ну, тут мы всегда, так скажем, в таких кругах, где занимаются спортом, всегда говорят о том, что про таких людей, что просто их еще ни разу, хорошо.
3: Ну, мы поняли. Не показывали. Но опять же, я бы сказала, ну почему нельзя тенюшечками каким-нибудь нарисовать себе фингал?
2: Ну, хорош.
3: Ну, хотя бы не бить себя.
2: Не, знаешь, как в данном случае я скажу, хотя бы не рисуют их себе. Вот. Хотя бы они себе их не рисуют.
3: Ладно.
2: Но здесь в данном случае я не люблю вот эти, я называю их, знаешь, домашние хищники. Ну, те, которые вот мажут, там что-то делают, вот которые ругаются в интернете.
3: Слушай,
2: это для меня...
3: Поддержит,
2: максимальный сюр, да, потому что, ты знаешь как, чем выше, чем темнее пояс у, собственно, спортсмена, тем он проще ведет себя на улицах, потому что, во-первых, он знает, что он может.
3: Как красиво ты сказала, ты откуда цитатка такая?
2: Это из моей головы вообще-то, это только ты меня недооцениваешь, да, но я имею в виду, чем более спортивен человек в профессиональном виде спорта, тем он более, как бы, спокоен, потому что он понимает, во-первых, что за этим следует, если вдруг он ввяжется в какую-то такую историю. И, во-вторых, он понимает, что это не стоит того. Ну, то есть, зачем как бы ему это нужно?
3: Вот обвязываться.
2: Да, а есть те, которые один день сходили на бокс, и потом уже, как бы, естественно, покупают себе перчатки на зеркало заднего вида.
3: Есть такие.
2: Да, я тоже об этом говорю. Но это все, конечно, шутки. Значит, вот вам небольшой такой лайфхак, называется кулинарные шедевры. Здесь, на самом деле, да, ну, я бы воспользовался такой историей, просто я не ценитель именно этого продукта, как повседневную еду. Значит, называется пятиминутный шеф. Если гости уже звонят в дверь, а у вас только, например, пельмени как бы есть, так. Вы бросаете кастрюлю с водой, ну, варите просто, добавляете лавровый лист и громко говорите: сегодня сибирская Италия!
3: Сибирская Италия!
2: Да, и все. И вам в целом можно будет, как бы, пожалуйста, людям это все дело подавать.
3: Это лайфхак такой. А у меня
2: это лайфхак,
3: тоже
2: как жить проще.
3: Кулинарный лайфхак, вот я уже сказала, что среди мужчин, вот только что сказала, и среди женщин. В общем, они отправляют фото своего завтрака ухажеру. Ну, мужчине потенциальному, да, там, партнеру.
2: Это таким где способом... лежит ложка? А в ложке есть какие-то интересные проблески.
3: Да. Ну, в общем, я не про это. Я к тому, что это действительно такой тренд сейчас массовый. Таким способом они хотят продемонстрировать свою хозяйственность. В основном фоткают сырники по статистике и кашу. И большинство именно с помощью такого способа устраивают личную жизнь.
2: Они, как говорится, фоткают сырники и кашу, да? А видны,
3: с нужного ракурса.
2: А видны одни только булочки, поэтому которые тоже как бы есть
3: так.
2: На столе. Вот такая, собственно, история,
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM. Please don't stop.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM. 102,5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! В Екатеринбурге открылась выставка плюшевых мишек. В Музее истории и археологии Урала открылась новая выставка. Она получила название «Вековая дружба. Плюшевые мишки сквозь время». Экспозиция насчитывает больше сотни игрушек с разных уголков земного шара, а именно из Германии, Америки, Англии, Ирландии и других стран. Как пишет Global City, некоторые мишки перешагнули столетний рубеж. В музее поделились. История плюшевого мишки, оказывается, тесно связана с историей целых стран и эпох. Через игрушки можно увидеть экономические перемены.

В Германии, политические настроения в Америке, традиции повествования в Англии и особенности воспитания детей в СССР. Отмечу, что плюшевые мишки предстают как нечто большее, чем просто игрушка. Они настоящие хранители семейных воспоминаний. Нужно обязательно сходить и деток с собой взять. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Западные санкции следует воспринимать спокойно и понимать их долгосрочный характер. Они могут сохраняться десятилетиями. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты России, президент фонда «Кристалл Роста» Александр Галушко на ПМФ. По его словам, экономическое противостояние в мировой системе носит постоянный характер, меняются лишь его формы. В США при президенте Трампе усилились торговые конфликты и фактически изменился формат работы Всемирной торговой организации. Сейчас мы находимся в достаточно горячей фазе экономической войны, но в принципе она происходит всегда, цитирует известного экономиста агентства ТАСС. Подросток, который нанес смертельные ножевые раны 15-летней девочке в Краснотуринске, взят под арест до 11 августа. Так решил в воскресенье городской суд Краснотуринска. Обвинение предъявлено двум несовершеннолетним по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В полиции сообщили, что подростки позвали девочку за гаражи обманом, расправились из-за неприязненных отношений. Известно, что задержанная из полных семей, погибшую школьницу воспитывала одна мама, у женщины есть еще двое детей. Сразу два ученика школы 167 в Екатеринбурге сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Об этом сообщает портал Е1. Один из 100-бальников рассказал, что готовился к экзамену на онлайн-курсах, много читал школьную литературу. «Мой результат – это следствие микса из удачи, моей искренней любви к литературе, но все-таки серьезной подготовки», цитирует выпускника Е1. Юноша планирует поступать в театральный институт. Всего 100 баллов по литературе в этом году набрали 97 свердловских школьников. Еще 28 отлично написали ЕГЭ по химии, 7 получили высшие баллы по истории. Результаты остальных экзаменов пока ожидаются. Ежедневные дожди и грозы задержатся на Среднем Урале и на предстоящей неделе. До субботы, 20 июня включительно, небольшие осадки ожидаются каждый день, обещает Росгидромет. Со вторника, среды температура поднимется до плюс 25-27 градусов днем. В основном ожидается облачная погода, но во вторник и в субботу переменная облачность. По предварительным данным погодных сайтов, более сухая погода ожидается к концу месяца. В начале июля сухие дни будут чередоваться с дождливыми. Температура днем составит в первой декаде июля, по предварительным прогнозам, от 20 до 25 градусов. Трендом у женщин этим летом стала детская прическа с двумя хвостами, сообщается на сайте журнала Vogue. Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, количество запросов с названием данной укладки за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Журналисты назвали тренд одним из самых заметных бьюти-феноменов в сезоне. При этом предлагается завязывать хвосты как внизу за ушами, так и высоко по бокам голов, а также украшать их лентами и заколками, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 17-22, тепла. Также завтра в Первоуральск, Плевском, Туринской Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 22.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Jam FM. 102.5. Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Лера Кудрявцева обратилась к супругу в годовщину свадьбы. Совсем недавно исполнилось 13 лет со дня бракосочетания Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. В честь знаменательной даты телеведущая поделилась в личном блоге совместным фото с мужем. Пара позировала на парящем мосту в столичном заряде. Она подписала фото так: «Сегодня годовщина нашей свадьбы. 13 лет официально. Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. Разница в 16 лет им не помешала. Влюбленные воспитывают 7-летнюю дочь Марию, кадрами которой телеведущая время от времени делится в соцсетях». В 2024 году брак оказался на грани распада. Лера сообщила, что ушла от мужа, но вскоре недопонимание удалось решить. Ну а мы пожелаем этой парочке семейного благополучия. И пускай все недопонимания останутся в прошлом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже облачно, возможен дождь до плюс 22.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко. Актриса обратилась к возлюбленному своей дочери Анны, Ване Дмитриенко. В соцсетях актриса опубликовала случайную фотографию, сделанную на дне рождения ее младшей дочери Марии. На снимке она находится на фоне плаката с изображением Вани Дмитриенко. Этот кадр вдохновил Пересильд на пост. Она написала: «Ваня, дорогой, родной, держись. У тебя сейчас марафон к Лужникам. Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет. Уже мои коллеги, большие классные артисты, готовятся ко 2 августа. Главное, желаю получить невероятное удовольствие от этого времени. Ты потрясающий парень, настоящая звезда». Отдельно она поблагодарила маму Вани, Свету, за воспитание такого сына. И добавила: «И только попробуйте что-то сказать про то, что вам не нравится это поколение. Они просто классные. Света, спасибо, что ты его таким воспитала. Вот просто очень люблю и желаю вдохновения». Ну а поклонники только восторгаются такими словами. Ну и мы тоже. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду, предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 17-22, тепла. Также завтра в Первоуральск, Плевском, Туринской, Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 22.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Мирослава Карпович, беременна. Звезда сериала «Папины дочки» перестала скрывать свою первую беременность. Как сообщает «Супер», актриса появилась на публике в говорящей бейсболке с надписью «Мама» на английском. Аналогичная кепка, но с подписью «Папа» была на ее возлюбленном Евгении Рагулине. Журналисты подловили пару в аэропорту. Звезды решили улететь на отдых. Выбор пал на Мальдивы. К слову, парные кепки похожи на модель, которая активно продается на маркетплейсах. Стоимость аксессуара – 200 рублей. Ранее стало известно, что 40-летняя артистка тайно вышла замуж за бизнесмена, который младше ее на 11 лет. Для такого важного события Мирослава выбрала простой летний наряд. Кстати, уже тогда на одном из фото она придерживала рукой животик, чем породила слухи о беременности. Отмечу, что ранее Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным. Здорово! Поздравляем! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 15 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 17-22 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: иду ко дну.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.